0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

Радио Мегаполис. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 106 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, на улице плюс 19 градусов, днем плюс 27-29 без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам для их работы в России. Принят закон, по которому гастарбайтеры должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети мигрантов смогут находиться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей. После достижения 18 лет они должны выехать из страны и получить собственный патент или разрешение, если намерены вернуться в Россию, передает ТАСС. Антимонопольная служба проверяет заправки Самарской области из-за роста цен на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Самарской газеты. Повышенное внимание к компаниям с доминирующим положением, пояснили в управлении. Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АИ-92 пробила психологически важную отметку. Топливо подорожало на 50 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Сегодня запланирована дератизация набережной Тольятти. Обработку от грызунов начнут проводить с 8 часов утра. Эти работы пройдут на набережной Автозаводского и Комсомольского районов. Горожан просят воздержаться от посещения территории в этот день и быть более внимательными, выгуливая своих питомцев. Самарские синоптики скорректировали прогноз погоды. До конца рабочей недели и на предстоящих выходных в регионе погода особо не изменится, воздух будет прогреваться до плюс 30, осадков Приволжский гидрометцентр не прогнозирует до субботы включительно. При этом сетевые метеоисточники ожидают, что в воскресенье к дождям добавятся грозы. Два самарских университета вошли в топ-20 вузов России по зарплатам выпускников-юристов. Рейтинг публикует агентство РИА. МГИМО занял первое место. Медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказался МГУ с показателем 200 тысяч. Самарский университет Королёва расположился на 13-м месте, потеряв за год одну позицию. Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 12 тысяч рублей до 112 тысяч в месяц. Самарский экономический университет занимает 17 место. Медианная зарплата выпускников планового, занятых в правовой сфере, составила 100 тысяч рублей. В топ-20 вошли и вузы, выпускники которых востребованы в сфере корпоративного юридического консалтинга, судебной системы, прокуратуры, адвокатуры и международного права. ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщила газета «Телеграф» со ссылкой на источники. По данным издания, решение МОК о смягчении ограничений для российских спортсменов не означает автоматического пересмотра позиций футбольных организаций. Российские команды по-прежнему отстранены от международных соревнований. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем – плюс 27-29. Сейчас в Самаре 19 градусов.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Удачного вам начала нового дня вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 11 минут. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. На календаре четверг, 9 июля. На улице сейчас плюс 19 градусов. Обещают нам днем до плюс 27-29 без существенных осадков. Астрологический прогноз на сегодня ожидает нас в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас давайте посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. Есть уже скопление транспорта по данным Яндекс.Карт. Самый серьезный на 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе на Нововокзальное, от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 7 часов 16 минут. У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. Об этом подробнее узнаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания.

0: внимание. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
1: Добро пожаловать на 103,6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: Самаре 7 часов 22 минуты, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. А сейчас на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: На радио Мегаполиса о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.41 в Самаре. Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам утра. На календаре четверг, 9 июля. История о том, как народная песня 18 века в 20-м столетии стала мировым рок-хитом, Катя Григорьева расскажет нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, самые крупные затруднения на дорогах на 22-го парсъезда от Гагарина до Заводского шоссе, на Заводском от проспекта Кирова до Кабельной, на проспекте Кирова от Польской до Физкультурной.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис без 15.08 в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой «Beatles». Рок-баллада попала в топ-500 лучших песен по версии журнала «Rolling Stone», у нее есть почетная премия Грэмми в исполнении «Animals». При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals — это и горный дом.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, сейчас на улице плюс 21 градус, днем ожидается до 27-29 без существенных осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам для их работы в России. Принят закон, по которому гастарбайтеры должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети мигрантов смогут находиться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей. После достижения 18 лет они должны выехать из страны и получить собственный патент или разрешение, если намерены вернуться в Россию, передает ТАСС. Антимонопольная служба проверяет заправки Самарской области из-за роста цен на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Самарской газеты. Повышенное внимание к компаниям с доминирующим положением, пояснили в управлении. Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АИ-92 пробила психологически важную отметку. Топливо подорожало на 50 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Сегодня запланирована дератизация набережной Тольятти. Обработку от грызунов проводят с утра. Эти работы пройдут на набережной Автозаводского и Комсомольского районов. Горожан просят воздержаться от посещения территории в этот день и быть более внимательными, выгуливая своих питомцев. Самарские синоптики скорректировали прогноз погоды. До конца рабочей недели и на предстоящих выходных в регионе погода особо не изменится. Воздух будет прогреваться до плюс 30. Осадков Приволжский гидрометцентр не прогнозирует до субботы включительно. При этом сетевые метеоисточники ожидают, что в воскресенье к дождям добавятся грозы. Самарцы не могут вылететь в Сочи из-за задержек рейсов. Сегодня, судя по онлайн-табло Курумыча, переносится вылет двух самолетов, причем лайнер авиакомпании «Россия» вылетит в Сочи с 18-часовой задержкой. В авиакомпаниях перенос рейсов объясняют запретами на вылет и прилет судов в сочинском аэропорту. Канадский нападающий Бен Кинг подписал контракт с «Ладой». Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Выступление за «Ладу» станет для Кинга первым опытом игры за пределами Северной Америки. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». 9 июля, в четверг, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами может пройти кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 27 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 8.12, Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка, с вами Дмитрий Рожков, доброе утро, четверга, на календаре 9 июля. На улице сейчас плюс 21, днем жарко будет, обещаю, до 27-29, без существенных осадков. Насколько хорошие математические способности у жирафов, выясним на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мото.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, что сейчас на дорогах. Самары, по данным Яндекс.Карт, загружены они на 4 балла. Сильнее всего на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, на проспекте Кирова от Вольской до Физкультурной, на 22-го просъезда от Стакады через железную дорогу до Заводского шоссе и на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Музыка, которую мы любим, радио Мегаполис, Самаре, 8:20 на 103.6 FM. Мы послушаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
4: Уж жираф был не прав, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
5: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре половина девятого, 8:31, плюс 23 на улице. Продолжим разговор о погоде через минуту, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Стажировки выпускников начнут оформлять официально. Это значит, что компании смогут принимать молодых специалистов по срочному договору до 6 месяцев с обязательным наставником. При этом стажер получает все гарантии Трудового кодекса. Зарплату от МРОД, стаж и больничный. Новые правила для работодателей вступят в силу с марта следующего года. Самарцы не могут вылететь в Сочи из-за задержек рейсов. Сегодня, судя по онлайн-табло Курумыча, переносится вылет двух самолетов, причем лайнер авиакомпании «Россия» вылетит в Сочи с 18-часовой задержкой. В авиакомпаниях перенос рейсов объясняют запретами на вылет и прилет судов в сочинском аэропорту. Антимонопольная служба проверяет заправки Самарской области из-за роста цен на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Самарской газеты». Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. Канадский нападающий Бен Кинг подписал контракт с «Ладой». Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Выступление за «Ладу» станет для Кинга первым опытом игры за пределами Северной Америки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.41 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам отличного утра четверга на календаре 9 июля. Сегодня отмечается Международный день сахарного печенья. Об истории этого необычного праздника, ну и о самом лакомстве Катя Григорьев будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. На 4 балла по данным Яндекс.Кар загружено движение к этой минуте. На Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной затор минут на 8-10. Самые крупные к настоящему моменту. Также затруднения наблюдаются на улице Победы от Калинина до проспекта Кирова. И от Металлистов до проспекта Кирова. На улице Аврора от Антона Вовсеенко до Московского шоссе. И от Южного моста до промышленности. Также на улице Авроры.
8: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис 8.46 Самаре, ну 103.6 FM. Встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникердудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.

0: 8 часов 59 минут в Самаре. Впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды. А через минуту музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, плюс 24 за окном, днем до 27-29, без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно. Ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ смогут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники. По факту обвала грунта в Кинере, в результате которого погибли рабочие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СКР. Трагический инцидент произошел во вторник при ремонте трубопровода. При прокладывании траншеи произошел обвал, в результате чего погибли двое рабочих. На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов. Соответствующие знаки появились на пересечении улицы Фрунзе с улицами Шостаковича и Красноармейской. Нарушителям грозит штраф 750 рублей. Если же поймает нарушителя, которому еще не исполнилось 16, то протокол могут составить на родителей. В этом году запрет движения электросамокатов также планируют ввести на улицах Ленинградской и Максима Горького. Также на тротуарах в перспективе могут появиться лежачие полицейские. В частности, департамент транспорта готовит такой проект для участка набережной от бассейна ЦСКА УВС до Ладьи. В Тольятти ведутся приготовления к ретро-фестивалю «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории и техники имени Сахарова. Организаторы уже опубликовали программу фестиваля. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием фестиваля станет традиционное ретро-ралли. Яндекс открыл интерактивную карту автозаправок. Сервис показывает не только наличие топлива на конкретной АЗС, но и есть ли там очередь. Также водители могут отфильтровать заправки по нужному типу топлива. Для актуализации данных Яндекс использует все свои сервисы, пробки, карты, заправки, а также результаты опросов водителей. На первом этапе карта была доступна для таксистов. Теперь информация по АЗС открыта для всех пользователей Яндекс.Го и приложения Яндекс.Заправки. При этом информация об очередях для жителей Самары и Тольятти станет доступна в ближайшие недели. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самарин, радио «Мегаполис», «Золотые хиты», вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. Сегодня четверг, 9 июля. На улице сейчас плюс 24 градуса. Начинается невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. И вот невероятный вопрос. Внимание. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Повторю, раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. А что это за напиток? Как вы думаете, 25-07-021, звоните, предлагайте варианты, удачи, 25-07-021. По одному варианту принимаю от одного дозвонившегося. Невероятный вопрос. Радио «Мегаполис», 103.6 FM. Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на Завадском шоссе от проспекта Кирова до 22-го партсъезда. На Южном мосту улица Авроры, от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе. На Олимпийской от переезда до Ракитского шоссе. На улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова и на Гагарина от Карбышева до Советской армии.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: по этому номеру. Удачи. Доброе утро, вы как думаете?
1: Доброе утро. Я думаю, что это чай.
0: Ну, в чем-то вы близки к правильному ответу. Пока не буду говорить, в чем именно. Не о чае речь в сегодняшнем вероятном опросе, но что-то в вашем варианте есть. Давайте поразмышляем еще. Спасибо за попытку. Хорошего дня. Доброе утро. А вы что ответите?
2: Доброе утро. Может быть, это квас?
0: Принимается. Тоже отличный вариант, но мимо. Вот вы подальше от правильного ответа, нежели предыдущий дозвонившийся. Спасибо за попытку. Отличного дня. Доброе утро. Слушаю вас.
3: Доброе утро. Моя версия — это морс.
0: Морс. Снова мимо. Искать дальше нужно. Спасибо за ваш вариант. Подумаем. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. А что за напиток? 25-07-021. Звоните, если есть версии. По одному варианту от одного дозвонившегося я сегодня принимаю. Удачи. 25-07-021. Сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9:21 в Самаре. Мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? Были у нас версии: квас, морс, чай. И я говорю, что чай несколько близок к правильному ответу, но все-таки речь не о нем. 25-07-021, что это еще может быть за напиток? Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста, Ирина.
1: Доброе утро, Дмитрий. А, возможно, это холодный кофе?
0: Кофе еще ближе к правильному ответу, нежели чай. Но речь не о кофе, это все-таки кофе? Спасибо. Доброе утро, прошу вас, встречайте.
2: Я думаю, это чайный гриб.
0: Чайный гриб. Какой оригинальный ответ. Принимается, но речь о чем другом. Спасибо.
3: Алло.
0: Доброе утро, вы что скажете, пожалуйста?
3: Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я думаю, что это кофе.
0: Кофе, я вот предыдущий дозвонившийся говорил, близко к правильному ответу и даже ближе, нежели чай. Но не кофе, все-таки ищем мы, спасибо, подумаем. Появился у вас подходящий вариант, что это может быть за напиток? Звоните 25-07-021, номер для ваших версий. Удачи, а сейчас у нас утро, 6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
4: Реклама.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: 0630.ru.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: 9.28, Самарин, радио Мегаполис. Разгадываем невероятный вопрос. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? Чай и кофе – близкие варианты, но не то. Немного о чем может быть речь, о каком напитке? 25-07-021, номер для ваших версий. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
1: Доброе утро, Дмитрий. Возможно, это какао.
0: Какао принимается как возможный вариант, но ищем мы что-то другое. Какой другой напиток, спасибо. Хорошего дня вам. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
2: Доброе утро. Какао.
0: И какао. Благодарю. Подумаем. Доброе утро. Пожалуйста, ваш ответ.
3: Доброе утро, Дмитрий. Это, наверное, какао.
0: Вы не одиноки в этом предположении уже в третий раз подряд. Предлагается вариант какао, а ищем что другое. Доброе утро, вы что ответите?
4: Доброе утро, может быть это глинтвейн или какао? Mm-hmm.
0: Не глинтвейн и не какао, у нас прячется какой-то другой напиток, который тоже пьют горячим. Не знаю, пьют ли это холодным. Давайте поразмышляем, спасибо. Есть вариант, звоните 25-07-021. Что это за напиток такое? Сейчас у нас есть перед новостями возможность послушать еще одну песню. Робби Уильямс на радио Мегаполис.

0: 9.33 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где прямо сейчас мы послушаем краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области предложили ввести льготы на покупку жилья для преподавателей вузов. Авторы инициативы предлагают передавать принадлежащие университетам земельные участки застройщикам без проведения торгов, а часть квартир в построенных домах продавать сотрудникам вузов по льготным ценам. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Железнодорожники отменили рейс из Самары в Уфу на 18 июля. В этот день на одном из переездов планируется ремонт путей. Отмененный поезд должен был отправиться из Самары в 17:30 и проследовать в Уфу через Похвистнево. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку. На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов. Соответствующие знаки появились на пересечении улицы Фрунзе с улицами Шостаковича и Красноармейской. Нарушителям грозит штраф 750 рублей.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный. 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.42 в Самаре. Мы возвращаемся к невероятному опросу на радио Мегаполис. Раньше это пили в основном дома, но сейчас, как выясняется, около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Мы уже выяснили, что это не квас, не морс, не чай, не кофе и не какао. Но напиток этот точно пьют горячим. Вот не в курсе, пьют ли его холодным. Вот этим он похож и на чай, и на кофе, и на какао. А что за напиток? 25-07-021. Послушаем варианты. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Здравствуйте. Меня зовут Маргарита. Я думаю, что это простая вода.
0: Простая вода. Маргарита. Отличная версия. Никто не предлагал воду. Большой оригинал. Но говорим не о воде. Что-то все-таки нужно добавить в воду, чтобы получился вот этот напиток, который прячется у нас в невероятном вопросе. Спасибо. Отличного дня вам. Все не так просто в сегодняшнем невероятном вопросе. Еще версии 25-07-021, номер для них. Доброе утро, а вы что скажете?
2: Здравствуйте, возможно, это цикорий?
0: Цикорий, абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. И ответ получается невероятный, потому что я вот, если честно, не встречал, ну, может быть, просто не замечал в меню кафе и ресторанов цикорий, но, видимо, где-то его предлагают. А вы заказываете цикорий вообще? Пьете? Любите этот напиток? Пробовали?
2: Ну, в кафе и ресторанах не пробовала, а дома, да.
0: Вот, как выясняется, как утверждается в исследовании, молодежь современная тоже любит цикорий, бывает, заказывает даже латте с цикорием вместо кофе. Как зовут вас?
2: Светлана.
0: Светлана, я поздравляю вас с победой, вы умница, разгадали непростой невероятный вопрос сегодняшний и получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Спасибо большое. Я Светлана из Заводского шоссе, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром, как обычно после 9. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
3: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружены они по-прежнему на 4 балла. Длиннее всего пробки на Ракитском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда. Еще на улице Аврора от Марии Тереза до Дыбенко. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. И на Соколова от Лесной до Новосадовой.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 48 минут в Самаре. Катя Григорьева с нами сейчас на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals — это и горный дом.

Смотри, 9:58 на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, за окном плюс 25 градусов, днем до плюс 27-29 без существенных осадков. Новости на радио «Мегаполис», Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре и Тольятти задержали полицейских за взятки от продавцов несертифицированных айфонов. По фактам коррупции возбуждено уголовное дело. Один из полицейских крышевал продавцов, другой передавал взятки. Расследование продолжается. В Самарской области предлагают предоставлять льготное жилье сотрудникам вузов. С идеей выступил комитет по строительству губернской думы. Инициатива предусматривает передачу застройщикам без торгов земельных участков, принадлежащих вузам, для строительства домов, часть квартир в которых девелопер должен реализовать нуждающимся преподавателям. При этом стоимость квадратного метра такого жилья не должна превышать 70% от среднерыночной цены, определенной Минстроем для Самарской области. Сейчас, выбирая жилье недалеко от места работы, преподаватели сталкиваются с высокой стоимостью квартир, поскольку большинство ведущих вузов Самары и Тольятти расположены в центральных районах. Средняя стоимость квадратного метра жилья может составлять 160-180 тысяч рублей. Стажировки выпускников начнут оформлять официально. Это значит, что компании смогут принимать молодых специалистов по срочному договору до 6 месяцев с обязательным наставником. При этом стажер получает все гарантии Трудового кодекса – зарплату от МРОД, стаж и больничный. Новые правила для работодателей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. При системе обучения по четвертям для учащихся первых 11 классов рекомендовано планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. За парты школьники сядут 1 сентября. Завершится учебный год 26 мая 2027. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Сборные нашей страны вернут в мировой рейтинг с прежним количеством очков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола. Российские представители смогут вернуться к турнирам организации во всех дисциплинах. Вопрос об использовании национальной символики пока остается открытым. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Деспасито.
1: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 11 минут на 103.6 FM. Узнаем, как сейчас обстоят дела на автомобильном рынке России.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров – «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4L». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров – «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни S». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
2: Реклама.
5: В добрые окна скорее звоните, только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку, стильно, уютно, не дует и точка.
6: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
7: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
8: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

Музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис», в Самаре 10 часов 20 минут. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю удачного дня. Сегодня

0: Четверг, 9 июля, на улице сейчас плюс 25 градусов. Обещаю днем до 27-29 без существенных осадков. На 103.6 FM настало время послушать снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
4: У жирафа был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
5: Реклама. Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99 за целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре половина 11, сейчас на улице плюс 26, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на четверг, а сейчас на радио Мегаполис. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Павла Дурова допросили в суде Парижа. Основатель Telegram более 6 часов давал показания по делу о преступлениях, которые, по версии следствия, совершались с использованием мессенджера. Об этом сообщает France Press. Это уже четвертый допрос предпринимателя в рамках расследования. Адвокаты Дурова заявили, что за 2 года следствие не предоставило доказательств его вины. Мэрия Самары анонсировала изъятие 17 участков под новым микрорайоном в районе телецентра. Речь идет о квартале в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Новосадовой. Застройщик взял на себя обязательство по расселению аварийных и ветхих зданий. Крышу торгового центра «Аврора» в Самаре закрыли для концертов. Мероприятия на этой площадке больше проводиться не будут. Решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой. «Акрон» подписал долгосрочные контракты с 6 молодыми футболистами. В том числе тольяттинский клуб выкупил права на Никиту Платона у «КамАЗа». Все футболисты в эти дни проходят летние сборы в составе основной команды.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-8-7-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Без 15.11, Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникердудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.
4: На

0: Реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 11 часов 2 минуты. За окном плюс 26 градусов. Днем до плюс 27-29 без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. ЕС может смягчить запрет на выдачу виз для российских военнослужащих. Предполагается распространить его только на краткосрочные визы и только для тех, кто непосредственно участвовал в СВО. Первоначальный проект распространялся на всех, кто как-либо связан с вооруженными силами России, включая административный и логистический персонал. Представители Франции и Италии, оспаривая жесткость подобных мер, указывали на то, что в России действует обязательный военный призыв, и из-за этого Евросоюзу пришлось бы отказывать в визе каждому мужчине, отслужившему в России. Армии. Визовый запрет должен стать частью 21-го пакета санкций против России. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали в визовых центрах Казани, Уфы и Самары. По официальным данным, прием документов в трех городах Поволжья поможет уменьшить нагрузку на визовые службы в Москве. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. Антимонопольная служба проверяет заправки Самарской области из-за роста цен на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос в Самарской газете. Повышенное внимание уделяется компаниям с доминирующим положением, пояснили в управлении. Ранее сообщалось, что на самарских автозаправках зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АЕ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало на 50 копеек до 62 рублей. 35 копеек за литр. Мэрия Самары анонсировала изъятие 17 участков под новый микрорайон в районе телецентра. Речь идет о квартале в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Новосадовой. Застройщик взял на себя обязательство по расселению аварийных и ветхих зданий. Согласно проекту, девелопер построит жилые дома высотой от 9 до 19 этажей и 5-этажный паркинг, поликлинику, детсад на 155 мест и разработает проект начальной школы на 300 мест, для строительства которой необходимо изъятие земель. На чемпионате мира по футболу стартуют четвертьфинальные матчи. Первыми матч, предстоящий ночью, проведут Франция и Марокко. В пятницу вечером встретятся Испания и Бельгия. 12 июля в воскресенье ночью сыграют Норвегия и Англия. В этот же день в 5 утра по самарскому времени начнется матч Аргентина-Швейцария. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа. Доллар на сегодня 74 рубля 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем – плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Топ-дискомашин на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения дня. Сегодня четверг, 9 июля. Из музыки на очереди у нас две песни подряд. Услышим свежий хит Алекса Уоррена «Fever Dream». И скоро уже группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Мегаполис».
1: Реклама. Добрые

0: 8-373-2010.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку.

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: «Елка» с одной из своих новых песен на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина 12-го. В продолжение часа на 103.6 FM на протяжении 10 минут ближайших. Слово «музыка» без перерывов. Imagine Dragons на подходе. Белева. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В этом месяце Россия также начинает импорт нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства в среду под руководством президента Путина, передает Интерфакс. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали в визовых центрах Казани, Уфы и Самары. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. В Самаре и Тольятти задержали полицейских за взятки от продавцов несертифицированных айфонов. По фактам коррупции возбуждено уголовное дело. Один из полицейских крышевал продавцов, другой передавал взятки. Расследование продолжается. Минпросвещение опубликовало график школьных каникул в новом учебном году. Для первоклассников традиционно предусмотрена дополнительная неделя отдыха в середине февраля. Согласно рекомендациям, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Нелли Фуртадо на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 103.6 FM подборка главных хитов минувших лет из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Милен Фармер, It's Gonna Be Me от NSYNC и группу ABBA, Dancing Queen.
1: Реклама.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
1: Дяди, тети, очень важно!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12:01, на улице плюс 27 градусов. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно. Ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ смогут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники. По факту обвала грунта в Кинере, в результате которого погибли рабочие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СКР. Трагический инцидент произошел во вторник при ремонте трубопровода. При прокладывании траншеи произошел обвал, в результате чего погибли двое рабочих. На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов. Соответствующие знаки появились на пересечении улицы Фрунзе с улицами Шостаковича и Красноармейской. Нарушителям грозит штраф 750 рублей. Если же поймает нарушителя, которому еще не исполнилось 16, то протокол могут составить на родителей. В этом году запрет движения электросамокатов также планируют ввести на улицах Ленинградской и Максима Горького. Также на тротуарах в перспективе могут появиться лежачие полицейские. В частности, департамент транспорта готовит такой проект для участка набережной от бассейна ЦСКА УВС до Ладьи. В Тольятти ведутся приготовления к ретро-фестивалю «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории и техники имени Сахарова. Организаторы уже опубликовали программу фестиваля. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием фестиваля станет традиционное ретро-ралли. Яндекс открыл интерактивную карту автозаправок. Сервис показывает не только наличие топлива на конкретной АЗС, но и есть ли там очередь. Также водители могут отфильтровать заправки по нужному типу топлива. Для актуализации данных Яндекс использует все свои сервисы, пробки, карты, заправки, а также результаты опросов водителей. На первом этапе карта была доступна для таксистов. Теперь информация по АЗС открыта для всех пользователей Яндекс.Го и приложения Яндекс.Заправки. При этом информация об очередях для жителей Самары и Тольятти станет доступна в ближайшие недели. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей и 35 копеек.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 10 июля в пятницу переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 18, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Проект Flying Decibels на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам приятного дня. Сегодня четверг, 9 июля. Как в Средневековье с помощью перламутра зарабатывали некоторые священники? И о других любопытных фактах Анна Романова расскажет нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Немного раньше группа «Монгол Шуудан». Москва. На радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. 100

0: Это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Полина Гагарина на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM. На протяжении 10 минут только музыка. На очереди свежий суперхит «Dive into me». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области аннулировали гражданство руководителя азербайджанской диаспоры Шервана Керимова. Причины не приводятся. Официальных разъяснений от МВД и других органов не поступало. Керимов – адвокат Самарской коллегии «Правовой советник» и действующий член региональной общественной палаты. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. С начала купального сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе и 7 детей. Печальную статистику приводит МЧС. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напомнили, что в Самарской области детям до 14 лет у водоемов запрещено находиться без взрослых. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов. Об этом пишет московский «Комсомолец». Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в пятницу, 10 июля. Переменная облачность ожидается в Самаре. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Лорен Кристиан, радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Через пару минут на 103.6 FM зазвучат хиты золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим группу Deja Vu, I Can't Stop, Missing Not, дуэта Everything But A Girl, а также Леса Макьюэна.
1: Радио Мегаполис, 103.6 FM. Реклама. Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Дежавю в золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви. В их числе свежий суперхит от Леони и Калама Скотта «Stay». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы будем слушать музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Самарской области аннулировано гражданство руководителя азербайджанской диаспоры Шервана Керимова. Официальных разъяснений от МВД или других органов не поступало. Уведомление о лишении российского гражданства было направлено Керимову, когда он находился в Азербайджане. Ранее СМИ сообщали об усилении внимания силовиков, миграционному контролю и проверках связи представителей диаспоры с этническими организованными группами. Керимов – адвокат Самарской коллегии, правовой советник и действующий член региональной общественной палаты. Он входит в состав комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В Сербии пообещали не отменять безвиз для россиян. Об этом ТАСС заявил курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович. По словам дипломата, самолеты в Белград летают прямыми рейсами из 5 городов, в том числе Москвы и Казани. За первую половину текущего года российские туристы вышли на первое место по количеству посещений Сербии. Республика 4-й год остается единственной в Европе страной, которая не присоединилась к антироссийским мерам. С начала купального сезона в Самарской области произошло более 20 происшествий на воде. В водоемах утонули 20 человек, в том числе 7 детей. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напоминают, что в Самарской области детям до 14 у водоемов запрещено находиться без взрослых. Строгие правила действуют и для саббордистов. В регионе запрещено кататься в темное время суток и отходить от берега дальше, чем на 100 метров. Для малых рек это несущественное ограничение, но переплыть Волгу уже не получится. Россияне стали чаще звонить и отправлять смски на фоне ограничений интернета. В первом полугодии у крупнейших мобильных операторов голосовой трафик вырос в среднем в полтора раза, сообщает РБК со ссылкой на сами компании. Число смс увеличилось на 70%. Интернет-трафик, напротив, упал примерно на 20%. О росте объема исходящих смс впервые с 2013-го операторы начали сообщать около года назад. Это объяснялось отключениями мобильного интернета на фоне атак беспилотников. Еще один фактор – блокировка популярных мессенджеров по требованиям российских властей. Гандбольная «Лада» провела ребрендинг. Обновился логотип и другие составляющие элементы фирменного стиля. Клубный талисман «Белка», которая 11 лет олицетворяла собой гандбольную «Ладу», сменила свой грозный и зубастый облик на более миролюбивый. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 10 июля, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный – 3,8 метров в секунду. До плюс 18 ночью, завтра днем – плюс 28, плюс 30 градусов. Сейчас в Самаре – плюс 29.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
6: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
2: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и

0: цены приемлемы.
1: Отлично, я за.
2: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В пятницу, 10 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
4: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
4: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 10 июля в пятницу в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в Самаре плюс 29.
1: Реклама.
2: Света, я в таком восторге!
3: От чего?
2: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
3: Телефончик подскажешь?
2: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
4: Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В пятницу, 10 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 10 июля, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный – 3,8 метров в секунду. До плюс 18 ночью, завтра днем – плюс 28, плюс 30 градусов. Сейчас в Самаре – плюс 29.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Думсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио «Мегаполис».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В пятницу, 10 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 10 июля в пятницу в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В пятницу, 10 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
4: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 10 июля, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный – 3,8 метров в секунду. До плюс 18 ночью, завтра днем плюс 28, плюс 30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: 515.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелька.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: 23 .ru.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В пятницу, 10 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
5: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 10 июля в пятницу в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио «Мегаполис».

0: Добрый вечер, Самара.
1: Радио Мегаполис.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В Средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В Средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас +29 градусов. В пятницу, 10 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до +18. Завтра днем в Самаре +28, +30 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
4: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
4: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 10 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 31 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Ты меня на рассвете

тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя...

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

plane.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 10 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой – оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
0: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы. Возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы. Вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы. Сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор-центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен, возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Романтический вечер.
1: Призрачно все в этом мире бушует.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте —

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.